слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Раз, два, три. Ты считаешь слезы на столе. Посмотри, почему моя душа в тебе. Забери мои строки с полок на стене. Лифтами застреваем на одной.

0: Радіо УФМ.
1: Питер, ты Москва, я Питер, люди, помогите.

Радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Радіо Усть-Лабінськ FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Депутаты Госдумы предложили изменить правила возврата квартир по сделкам, признанным недействительными. Продавец может вернуть себе жилье только после полного возврата покупателю всех полученных денег. Законопроекты уже направили в Росреестр и Верховный суд Российской Федерации, сообщает РИА Новости. Один из законопроектов предполагает поправки в Гражданский кодекс. Согласно документу, возврат квартиры и регистрация прав на нее должны происходить только после того, как продавец полностью компенсирует покупателю все деньги по спорной сделке. Аналогичные изменения предлагается внести и в закон о государственной регистрации недвижимости, чтобы закрепить эту норму на практике. Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных, об этом сообщается на сайте регулятора. Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация отмывания доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, говорится в сообщении. Центробанки отметили, что кредитным организациям предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических, так и юридических лиц. И в завершении выпуска: в 2026 году россиянам в среднем придется потратить на подготовку и проведение школьного выпускного 65 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам, в среднем родители выпускников готовы потратить на наряд ребенка 34 тысячи рублей, а за празднование они рассчитывают отдать примерно 31 тысячу. При этом 23% опрошенных россиян хотят потратить не более 15 тысяч рублей, а 13% уверены, что уложатся в 5 тысяч. В то же время 6% респондентов оценивают подготовку к выпускному в сумму не менее 100 тысяч рублей. Отмечается, что 7 из 10 участников опроса запланировали покупку праздничной одежды. 32% хотят заказать наряд на онлайн-площадке, 31% собираются подобрать образ в офлайн-магазинах, еще 9% планируют купить вещи на ресейле, а еще 4% взять в аренду. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
5: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8 918 030 73 27.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
8: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
9: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
2: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230, телефон 8-918-447-29-95, 8-918-447-29-95.
5: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3, 8-918-0807-3.
6: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотняная, 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
7: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС. Кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
8: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
9: «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: UFM. Радио UFM. Дорожные новости.
1: Штрафы за нарушение правил дорожного движения не изменились с 1 мая. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс обновил голосовой ассистент навигатора. Раньше он ориентировался только по объектам дорожной инфраструктуры. Например, по указателям, съездам, мостам и прочему. Но заметных ориентиров такого типа не слишком много. А знак поворота легко пропустить. Теперь искусственный интеллект может ориентироваться и по городским объектам. Например, предложит повернуть после заправки, магазина или памятника. Ориентироваться в городе будет проще, особенно если город незнакомый. Штрафы за нарушение правил дорожного движения не изменились с 1 мая. В ГАИ опровергли слухи, которые ранее публиковали ряд СМИ. По заявлениям неофициальных источников, штрафы за скорость, парковку, отсутствие полиса, ОСАГО и другие нарушения вырастут в несколько раз. В госинспекции заявили, что никаких изменений в административный кодекс или другие документы в последнее время не вносилось. Автомобилистам рекомендовали следить за информацией о штрафах только через официальные каналы. 1 марта следующего года водительские права людей с тяжелыми заболеваниями будут аннулировать быстрее, чем сейчас. Речь идет о диагнозах, которые считаются противопоказаниями к вождению. В том числе эпилепсия, тяжелое нарушение зрения, состояние с высокими рисками потери сознания и ряд других. Сейчас при выявлении диагноза до ГИБДД информация может доходить с задержкой. Со следующего года врач будет обязан подать заявление в ГИБДД сразу же. После этого у водителя будет 3 месяца на медкомиссию. Если нет, права аннулируют. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день идет дождь, то все лето не будет засушливым и хлеба уродятся. По прогнозам синоптиков, в пятницу 22 мая в Услабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 27 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер восточный 4 метра в секунду, геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на OFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17. 8-918-990-85-17.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7.
3: 918-47-48-7.
5: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на OFM 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов и замминистра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ края Роман Саев провели рабочую встречу. Она прошла прямо на территории будущего общественного пространства «Усть-Лабинская миля». Главные темы – как идет строительство объекта, соблюдаются ли сроки поставки и монтажа малых архитектурных форм. Отдельное внимание условиям всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Именно благодаря победе в этом конкурсе Усть-Лабинская миля получила финансирование на 2026 год. Чиновники проверили, соответствуют ли работы и целям краевого проекта формирования комфортной городской среды. Юность и мудрость вместе делают мир лучше. Как студенты Усть-Лабинского колледжа поздравили ветеранов. В преддверии Дня детских общественных объединений активисты движения первых из местного колледжа пришли в совет ветеранов Усть-Лабинского района. Повод – праздник, но главная цель оказалась глубже. Студенты поздравили представителей старшего поколения и поблагодарили их за мудрость и преданность делу. Организаторы назвали эту встречу настоящим символом связи поколений. Она показала, ценности взаимопомощи и желание менять мир к лучшему по-прежнему объединяют и активную молодежь, и опытных наставников. В школе номер 7 Усть-Лабинска прошел урок безопасности. Тема «Уступи дорогу поездам». Ребятам напомнили, железная дорога – зона повышенной опасности. Начальник участка Александр Коровин объяснил школьникам, почему зацепинг смертелен и как правильно переходить пути. Всего несколько простых шагов, и вы в безопасности. Встреча прошла в теплой атмосфере, ученики задавали много вопросов. Главный совет от организаторов – берегите себя и своих близких. В Усть-Лабинском районе стартует необычный проект. Фонд «Вольное дело Юг» запускает паспорт туриста. Зачем он нужен и что дает? Это не просто красивый блокнотик. Паспорт туриста – ваш личный дневник путешествий по Усть-Лабинскому району и одновременно стильный гид. Чтобы превратить обычную экскурсию в квест, приезжайте в Александровскую крепость. Вы можете приезжать по главным местам в Усть-Лабинском районе и вместо обычного билета получать фирменный штамп в паспорте. Чем больше печатей соберете, тем ближе вы к почетному званию «Главный исследователь Усть-Лабинского района». Организаторы называют это целой экосистемой с VIP-пропуском для гостей. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
4: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
7: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 97.9 FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен на

0: на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Официальный партнер завода Grandline в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли. Металлической гибкой. Современных заборов жалюзи. Евроштакетника и сайдинга. Grandline. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
6: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
5: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
4: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
5: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Good Look». Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день идет дождь, то все лето не будет засушливым и хлеба уродятся. По прогнозам синоптиков, в пятницу 22 мая в Услабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 27 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер восточный 4 метра в секунду, геомагнитное поле спокойное.

0: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
1: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
2: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Малом зале районной администрации состоялось совещание по соблюдению правил дорожного движения грузовым транспортом на территории Услабинского района, а также установки камер фото и видеофиксации. Рассмотрели вопрос об ограничении движения большегрузов на территории Услабинского городского поселения, особое внимание уделили альтернативным маршрутам для объезда большегрузов. Также обсудили планы по установке камер фото и видеофиксации на территории города для повышения безопасности, профилактики нарушений ПДД и снижения аварийности. В Услабинске прошел необычный урок иностранного языка. Перед школьниками выступили студенты МГИМО, магистранты, обучающиеся по гранту группы компании «Прогресс Агро» по программе «Мировые аграрные рынки». Студенты одного из передовых вузов страны уже сейчас проходят стажировку в Услабинске. Четверо будущих специалистов за одно занятие познакомили школьников сразу с 5 языками – китайским, арабским, турецким, испанским и французским. Студенты МГИМО предложили ребятам небольшой разговорный тренинг, рассказали об особенностях произношения и грамматики, но главное, показали и объяснили, как владение этими языками открывает целый мир возможностей, в том числе и карьерных. Затронули культурные аспекты и интересные факты. Слово образование, их отличия в разных странах, ответили на вопросы детей и получили практичные советы и лайфхаки для изучения иностранных языков. Как отмечает начальник отдела обучения и развития персонала группы компании «Прогресс Агро» Анастасия Просолова, для «Прогресс Агро», который поставляет продукцию на зарубежные рынки, подготовка кадров со знанием языков – прямой вклад – конкурентоспособность бизнеса. Целевое обучение, стажировка на реальном производстве – стандартный трек для будущих менеджеров международного направления. Одна из задач формата таких уроков – профориентационная. В Услабинске, где агрохолдинг является градообразующим предприятием, школьники часто выбирают технические или аграрные специальности. Встреча с молодыми полиглотами из ведущего вуза страны расширяет горизонты. Они показывают, что даже в родном городе можно стать специалистом мирового уровня, работать с глобальными рынками и при этом не уезжать из региона. 20 мая в КДЦ Новолабинске прошла познавательная программа «Тайны народов России. Письменность», которая погрузила участников в мир истории славянской письменности. В ходе встречи гости узнали много нового о разнообразных алфавитах, существовавших на просторах России. Программа не ограничилась лекционной частью, она включала ряд интерактивных заданий, которые позволили участникам на практике прикоснуться к истокам письменности. Ярким дополнением к образовательной части стали творческие выступления артистов Городского дома культуры Екатерины Харченко, Алексея Панасенко, Марева и Элины Макаровой. Их номера создали особую атмосферу, подчеркнув связь времен и культурное наследие народов России. Конкурс школьных музеев «Общество знания» собрал свыше 4500 заявок со всей страны, в том числе 80 от образовательных организаций Краснодарского края. По числу участников регион занимает 10 место в России и 2 место в Южном федеральном округе. Конкурс организован по поручению президента России Владимира Путина при поддержке Минпросвещения России. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио Услабинск FM. Услабинск FM на 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на 2 этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в 3 вариантах.
5: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
6: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
7: Вас обошли ваши конкуренты? значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ. Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах Stealth, Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstealth.ru.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологий безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ищете идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день идет дождь, то все лето не будет засушливым и хлеба уродятся. По прогнозам синоптиков, в пятницу 22 мая в Услабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 27 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер восточный 4 метра в секунду, геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на UFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7.
3: 918-47-48-7.
5: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Фиксированная часть страховой пенсии по старости для 80-летних россиян увеличивается вдвое. Кроме того, пенсионерам старше 80 лет дополнительно начисляется надбавка на уход. Эта выплата подлежит ежегодной индексации вместе с основной пенсией, заявил газете «Ру» сенатор Игорь Мурок. Перерасчет происходит без подачи заявлений с 1 числа месяца, следующего за месяцем юбилея. С прошлого года система компенсации ухода претерпела значительные изменения. Ранее ухаживающему лицу выплачивалась отдельная компенсация. Сейчас же выплата оформляется как часть пенсии самого пенсионера. Таким образом, средства поступают на его счет, и он может по собственному усмотрению передавать их лицу, осуществляющему уход, отметил эксперт. Подростки могут официально работать с 14 лет с согласия родителей и органов опеки, однако трудовая деятельность не должна сказываться на качестве обучения. Об этом в беседе с газетой «Ру» напомнил юрист Александр Хаминский. Действующее законодательство устанавливает, что официально работать можно с 16 лет, но Трудовой кодекс допускает трудоустройство из более раннего возраста. Так, например, с 15 лет подросток вправе самостоятельно заключить трудовой договор для выполнения легкого труда, не вредящего здоровью и учебе. 16 лет можно заключать трудовой договор только с согласия одного из родителей и органа опеки, а работа не должна мешать обучению. Для детей младше 14 лет исключение сделано лишь для сферы культуры, спорта, кино и рекламы, когда работа связана с созданием или исполнением художественного произведения, добавил юрист. И в завершении выпуска режиссер и продюсер Федор Бондарчук сообщил, что готовится продолжение франшизы «Лед». Его слова передает ТАСС. По словам Бондарчука, на данный момент четвертая часть находится в подготовительном периоде, подробности новой части не уточняются. В феврале 2024 года кассовые сборы ленты Юрия Хмельницкого «Лед 3» превысили 1 000 000 000 рублей за 10 дней в российском прокате. Таким образом, картина стала пятым фильмом, собравшим более 1 000 000 000 рублей с начала 2024 года. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к своим ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Лучшее на лучшем. УФМ. Усть-Лабинск ФМ. На 107.9 FM.
2: Радио УФМ. Радио УФМ.
0: Реклама на УФМ.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: В столице Грузии на чемпионате Европы российские дзюдоисты в первый день соревнований выиграли 6 золотых медалей. В частности, в весовой категории до 50 кг чемпионка мира Маргарита Барнева стала двукратной чемпионкой Европы. В категории до 59 кг Яна Джумаева Кубок мира выигрывала, а вот золото европейского чемпионата у нее первое. Так же, как и у Анастасии Филиппович в категории до 72 кг. У нее есть в коллекции бронза чемпионата мира и победа на Кубке мира, а на Европе первое место впервые. В Германии на втором этапе Кубка мира по гребле в соревнованиях каноэ четверок россияне добились успеха на 500-метровке. Золотые медали у Алексея Каравашкова, Ивана Штыля, Дмитрия Шарова и Матвея Арсенова. На первом этапе Кубка мира тоже было первое место на этой же дистанции, только вместо Штыля тогда выступал Александр Боц. На теннисном турнире в Риме Данил Медведев выступил лучше, чем годом ранее, когда он вышел в четвертьфинал. В этот раз Медведев добрался до полуфинала, где смог навязать борьбу Янику Синнеру, но уступил в трех партиях. Действующий чемпион России по футболу Ухта близок к тому, чтобы вновь сыграть в финале соревнований. Во всяком случае, во второй игре с Норникелем вновь добыта уверенная победа 5-1. И серия до трех побед, где Ухта ведет уже 2-0, может завершиться уже 20 мая, когда пройдет следующий поединок. Схожая ситуация и в другом полуфинале, где Тюмень 2-0 обыгрывает ПК КПРФ. Правда, во второй игре полуфинала пришлось бить пенальти, поскольку была ничья 3-3 со счетом 5-4 в серии 6-метровых. Тюменцы оказались точнее, и следующий матч в среду. В мужской баскетбольной суперлиге возмутитель спокойствия челябинский ЧБК, обыграв со счетом 89-81 в Подмосковье Химки, повел в серии до 4 побед уже 3-1 и может совсем скоро впервые в своей истории стать победителем суперлиги. Матч следующий пройдет 20 мая в Челябинске. Во всероссийской хоккейной, второй по значимости после КХЛ лиги, началась финальная серия до 4 побед между Югрой и подмосковным Химиком. Главный трофей – Кубок Петрова. Эти команды выигрывали в своей истории по одному разу. Стартовые встречи взяла верх Югра 2-1. В молодежной хоккейной лиге в финале до 4 побед идет спор за Кубок Харламова между ярославским Лока и Спартаком. Москвичи сравняли счет в серии 1-1, обыграв ярославцев 3-1 на их площадке. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио УФМ.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95. Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
7: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Закрой глаза, все постепенно, и тебе.

0: радио УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

радио УФМ.

0: Морской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов и замминистра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ края Роман Саев провели рабочую встречу. Она прошла прямо на территории будущего общественного пространства «Усть-Лабинская миля». Главные темы – как идет строительство объекта, соблюдаются ли сроки поставки и монтажа малых архитектурных форм. Отдельное внимание условиям всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Именно благодаря победе в этом конкурсе Усть-Лабинская миля получила финансирование на 2026 год. Чиновники проверили, соответствуют ли работы и целям краевого проекта формирования комфортной городской среды. Юность и мудрость вместе делают мир лучше. Как студенты Усть-Лабинского колледжа поздравили ветеранов. В преддверии Дня детских общественных объединений активисты движения первых из местного колледжа пришли в совет ветеранов Усть-Лабинского района. Повод – праздник, но главная цель оказалась глубже. Студенты поздравили представителей старшего поколения и поблагодарили их за мудрость и преданность делу. Организаторы назвали эту встречу настоящим символом связи поколений. Она показала, ценности взаимопомощи и желание менять мир к лучшему по-прежнему объединяют и активную молодежь, и опытных наставников. В школе номер 7 Усть-Лабинска прошел урок безопасности. Тема «Уступи дорогу поездам». Ребятам напомнили, железная дорога – зона повышенной опасности. Начальник участка Александр Коровин объяснил школьникам, почему зацепинг смертелен и как правильно переходить пути. Всего несколько простых шагов, и вы в безопасности. Встреча прошла в теплой атмосфере, ученики задавали много вопросов. Главный совет от организаторов – берегите себя и своих близких. В Усть-Лабинском районе стартует необычный проект. Фонд «Вольное дело Юг» запускает паспорт туриста. Зачем он нужен и что дает? Это не просто красивый блокнотик. Паспорт туриста – ваш личный дневник путешествий по Усть-Лабинскому району и одновременно стильный гид. Чтобы превратить обычную экскурсию в квест, приезжайте в Александровскую крепость. Вы можете приезжать по главным местам в Усть-Лабинском районе и вместо обычного билета получать фирменный штамп в паспорте. Чем больше печатей соберете, тем ближе вы к почетному званию «Главный исследователь Усть-Лабинского района». Организаторы называют это целой экосистемой с VIP-пропуском для гостей. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Радио УФМ. Радио УФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: радио.
1: Реклама на УФМ.
2: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах. Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-4575-444.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Когда живешь по своим принципам, и мир тебе знаком, имеешь то, что имеешь, забыв обо всем другом. Когда устал, когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный порыв с геройским рывком. Нападет тоска аж до слез, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая свои широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью происходящее.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новые полноприводы внедорожника S9. Это крупная модель длиной больше 5 метров. Сделана на грузовой платформе пикапа ST9. Конструкция позволяет комфортно ездить по плохим дорогам и преодолевать брод до 80 сантиметров. Под капотом двухлитровый турбомотор и классический автомат. Обновленный Havail Dargo поступил в продажу. Двигатель стал мощнее и разгоняет машину до сотни на секунду быстрее. Передний привод убрали, остался только полный. В салоне новая мультимедийка, интеграция сервисов Яндекса и другие изменения. Снаружи новинку можно отличить по новой решетке радиатора и цельной светодиодной полосе сзади. На автосалоне в Пекине официально представили совершенно новую Amodo C4. Во втором полугодии она появится в России. Выпуск наладят на заводе в Калининграде. В Китае у кроссовера будет гибридная силовая установка. Длина кузова 4,2 метра. У новинки независимая подвеска и мультимедийка с вертикальным экраном. Недавно в России стартовали продажи нового Чанган CS35 Max. Это не просто рестайлинг уже знакомого кроссовера с приставкой «плюс». Это совершенно новая модель на новой платформе с более комфортной задней подвеской и просторным салоном. Но по цене машина сопоставима. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Подробнее о новом Чанган CS35 Max в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Шина.
2: Радио.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В малом зале района администрации состоялось совещание по соблюдению правил дорожного движения грузовым транспортом на территории Усть-Лабинского района, а также установке камер фото и видеофиксации. Рассмотрели вопрос об ограничении движения большегрузов на территории Усть-Лабинского городского поселения. Особое внимание уделили альтернативным маршрутам для объезда большегрузов. Также обсудили планы по установке камер фото и видеофиксации на территории города для повышения безопасности, профилактики нарушений ПДД и снижения аварийности. В Усть-Лабинске прошел необычный урок иностранного языка. Перед школьниками выступили студенты МГИМО, магистранты, обучающиеся по гранту группы компании «Прогресс Агро» по программе «Мировые аграрные рынки». Студенты одного из передовых вузов страны уже сейчас проходят стажировку в Усть-Лабинске. Четверо будущих специалистов за одно занятие познакомили школьников сразу с 5 языками – китайским, арабским, турецким, испанским и французским. Студенты МГИМО предложили ребятам небольшой разговорный тренинг, рассказали об особенностях произношения и грамматики, но главное, показали и объяснили, как владение этими языками открывает целый мир возможностей, в том числе и карьерных. Затронули культурные аспекты, интересные факты, словообразование, их отличия в разных странах, ответили на вопросы детей и получили практичные советы и лайфхаки для изучения иностранных языков. Как отмечает начальник отдела обучения и развития персонала группы компании «Прогресс Агро» Анастасия Просолова, для «Прогресс Агро», который поставляет продукцию на зарубежные рынки, подготовка кадров со знанием языков – прямой вклад – конкурентоспособность бизнеса. Целевое обучение, стажировка на реальном производстве – стандартный трек для будущих менеджеров международного направления. Одна из задач формата таких уроков – профориентационная. В Усть-Лабинске, где агрохолдинг является градообразующим предприятием, школьники часто выбирают технические или аграрные специальности. Встреча с молодыми полиглотами из ведущего вуза страны расширяет горизонты. Они показывают, что даже в родном городе можно стать специалистом мирового уровня, работать с глобальными рынками и при этом не уезжать из региона. 20 мая в КДЦ Новолабинске прошла познавательная программа «Тайны народов России. Письменность», которая погрузила участников в мир истории славянской письменности. В ходе встречи гости узнали много нового о разнообразных алфавитах, существовавших на просторах России. Программа не ограничилась лекционной частью, она включала ряд интерактивных заданий, которые позволили участникам на практике прикоснуться к истокам письменности. Ярким дополнением к образовательной части стали творческие выступления артистов Городского дома культуры Екатерины Харченко, Алексея Пономарева и Элины Макаровой. Их номера создали особую атмосферу, подчеркнув связь времен и культурное наследие народов России. Конкурс школьных музеев общества знания собрал свыше 4500 заявок со всей страны, в том числе 80 от образовательных организаций Краснодарского края. По числу участников регион занимает 10-е место в России и 2-е место в Южном федеральном округе. Конкурс организован по поручению президента России Владимира Путина при поддержке Минпросвещения России. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов. Радио.

0: Реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Слабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-единицы. 8-918-08-07-3-единицы.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. ИИ-музыка нравится слушателям больше настоящей, но есть подвох. Современные нейросети уже давно умеют не только отвечать на запросы, но и генерировать развлекательный контент. И согласно свежему исследованию, ИИ-композиции зачастую превосходят человеческие, но только если не говорить слушателям, где чья музыка. В проведенном слепом тестировании пальцы вверх от реальных слушателей чаще получали ИИ-треки как более качественные и приятные. Однако ситуация диаметрально менялась после раскрытия маркировки. Узнав, что музыка сгенерирована ИИ, люди теряли интерес как к повторному прослушиванию, так и к покупке композиции. Помимо этической стороны вопроса, исследователи оценили и материальную. Полагаясь на нейросети, авторы-любители заполняют стриминговые сервисы огромным количеством ИИ-контента, отбирая при этом часть доходов у профессиональных артистов. Подводя итоги исследования, аналитики выделили 4 ключевых момента присутствия ИИ в индустрии. Первая — нейросеть способна создавать качественную музыку и помогать артистам создавать, продюсировать и распространять свой контент быстрее. Второе — барьеры для входа в индустрию исчезают, что ведет к обесцениванию музыкальных навыков и сокращению рабочих мест. Третье — пользователи менее охотно платят за ИИ-треки, что может привести к сокращению рынка. И четвертое. Прозрачность авторов в отношении использования ИИ помогут делать пользователям осознанный выбор. Эти выводы можно перенести и на другие массовые индустрии, скажем, издательское дело. Например, недавно одно издательство отозвало из продажи хоррор-роман из-за подозрений в использовании ИИ при написании текста. На этом пока все. Услышимся.
1: Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику вокруг. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Good Look» – хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
1: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
2: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Слабинск. Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: me out.
1: Help me out.
2: Ослабим FM. Новости страны и мира. О главном.
3: В 2026 году в России начали действовать новые меры поддержки студенческих семей. Об этом сообщили в Госдуме. Теперь семьи студентов смогут сохранять единое пособие на детей даже при небольшом превышении прожиточного минимума. Если средний душевой доход выше регионального порога не более чем на 10%, выплаты продолжат начислять. По оценке правительства, это позволит сохранить пособие более чем для 231 тысячи детей. С 1 сентября 2026 года студенческие семьи получат приоритетное право на места в общежитиях государственных и муниципальных вузов. Учебные заведения должны будут выделять отдельные комнаты или семейные блоки для студентов, состоящих в браке и проживающих с семьей. На всей территории России, прежде всего в Арктике, в ближайшие 10 лет будет происходить потепление климата. Об этом сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает РИА Новости. Он рассказал, что потепление в Арктике приближается семимильными шагами, и в российской Арктике потепление намного быстрее идет, чем в других странах в арктической зоне. Говоря о причинах потепления в Арктике, глава Росгидромета выделил антропогенный фактор, то есть изменение окружающей среды или воздействие на живые организмы, вызванное деятельностью человека. При этом он подчеркнул, что никто до конца и не объяснил, почему это происходит. «Нужно готовиться к большому числу аномалий в этом регионе в течение 10 лет», отметил эксперт. И в завершении выпуска: в России вырос интерес к зарубежной классической литературе. Об этом сообщили в пресс-службе «Кион Строки». Женщины в возрасте от 35 до 54 лет проявляют наибольший интерес к зарубежной классике. По данным сервиса, интерес к зарубежной литературе за последний год вырос на 60%. Самым востребованным произведением этого сегмента оказалась книга «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. На второй строчке располагается «Мартин Иден» Джека Лондона, а третье место занимает «Скорбь сатаны» Марии Карелли. В пятерку самых популярных произведений также вошли «Таинственный остров» Жюля Верна и «Дракула» Брэма Стокера. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
4: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон, также домофоны и системы контроля. Контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14, телефон 8-918-45-75-444.
7: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику: Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
8: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
9: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск-ФМ. Усть-Лабинск-ФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
3: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230, телефон 8-918-447-29-95, 8-918-447-29-95.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8-800-44-44-623. Сайт контракт23.рф.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.

0: УФМ. Вы слушаете УФМ.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Одним из трендов общепита стала персонализация впечатлений. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: Копейка рубль бережет.
2: Одним из трендов общепита стала персонализация впечатлений. Россиян в ближайшие 10 лет могут ждать необычные вкусы, вплоть до сладких бургеров и кофе с запахом тушеной говядины, рассказал гендиректор «Вкусная точка» Олег Пороев. Другой тренд – это эмоциональная составляющая, потому что гости, которые приходят к нам, ищут интересный опыт посещения ресторана. Персонификация вкуса – сочетание каких-то абсолютно несочетаемых вкусов, например, сладкий бургер или кофе с запахом тушеной говядины, что уже происходит и является трендом в определенных странах, сказал он на форуме «Альфа Саммит», перечисляя тренды общепита на ближайшие 10 лет.
1: Деньги дороги, как память.
2: Порядка 75% россиян в состоянии выгорания готовы доплатить за отпуск, в котором не нужно ничего планировать. При этом большинство из них согласны на доплату, если разница в цене будет небольшая, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и авторских туров Tripster. Интересно, что 75% россиян в период выгорания готовы доплатить за отпуск, в котором не нужно ничего планировать. 62% согласны на дополнительные расходы, если разница в цене будет небольшой. Еще 13% отметили, что отпуск, в котором не нужно принимать решения, им важнее экономии, выяснили аналитики на основе данных опроса 1000 человек.
1: Идея на миллион.
2: И в завершении выпуска: продажи книг детского писателя Григория Остера на маркетплейсе Wildberries за минувшую неделю выросли почти в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили ведомствам в пресс-службе площадки. По данным Wildberries, в натуральном выражении рост составил около 500% по сравнению с началом месяца 220%. Наибольшую популярность получили различные издания книги «Вредные советы». Резкий рост спроса связан с новостями о проверке творчества Григория Остера. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Радио. УФМ.

0: Реклама на ОФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах. Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
3: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
4: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
3: «Доктор Дент», Усть-Слабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
4: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов и замминистра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ края Роман Саев провели рабочую встречу. Она прошла прямо на территории будущего общественного пространства «Усть-Лабинская миля». Главные темы – как идет строительство объекта, соблюдаются ли сроки поставки и монтажа малых архитектурных форм. Отдельное внимание условиям всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Именно благодаря победе в этом конкурсе Усть-Лабинская миля получила финансирование на 2026 год. Чиновники проверили, соответствуют ли работы и целям краевого проекта формирования комфортной городской среды. Юность и мудрость вместе делают мир лучше. Как студенты Усть-Лабинского колледжа поздравили ветеранов. В преддверии Дня детских общественных объединений активисты движения первых из местного колледжа пришли в совет ветеранов Усть-Лабинского района. Повод – праздник, но главная цель оказалась глубже. Студенты поздравили представителей старшего поколения и поблагодарили их за мудрость и преданность делу. Организаторы назвали эту встречу настоящим символом связи поколений. Она показала, ценности взаимопомощи и желание менять мир к лучшему по-прежнему объединяют и активную молодежь, и опытных наставников. В школе номер 7 Усть-Лабинска прошел урок безопасности. Тема «Уступи дорогу поездам». Ребятам напомнили, железная дорога – зона повышенной опасности. Начальник участка Александр Коровин объяснил школьникам, почему зацепинг смертелен и как правильно переходить пути. Всего несколько простых шагов, и вы в безопасности. Встреча прошла в теплой атмосфере, ученики задавали много вопросов. Главный совет от организаторов – берегите себя и своих близких. В Усть-Лабинском районе стартует необычный проект. Фонд «Вольное дело Юг» запускает паспорт туриста. Зачем он нужен и что дает? Это не просто красивый блокнотик. Паспорт туриста – ваш личный дневник путешествий по Усть-Лабинскому району и одновременно стильный гид. Чтобы превратить обычную экскурсию в квест, приезжайте в Александровскую крепость. Вы можете приезжать по главным местам в Усть-Лабинском районе и вместо обычного билета получать фирменный штамп в паспорте. Чем больше печатей соберете, тем ближе вы к почетному званию «Главный исследователь Усть-Лабинского района». Организаторы называют это целой экосистемой с VIP-пропуском для гостей. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио Усть-Лабинск-ФМ. Усть-Лабинск-ФМ. На 107.9 FM.
2: Радио. Радио. Радио. На 107.9 FM.
0: Реклама на УФМ.
3: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ.
1: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости спорта.
2: В столице Грузии на чемпионате Европы российские дзюдоисты в первый день соревнований выиграли 6 золотых медалей. В частности, в весовой категории до 50 кг чемпионка мира Маргарита Барнева стала двукратной чемпионкой Европы. В категории до 59 кг Яна Джумаева кубок мира выигрывала, а вот золото европейского чемпионата у нее первое. Так же, как и у Анастасии Филиппович в категории до 72 кг. У нее есть в коллекции бронза чемпионата мира и победа на Кубке мира, а на Европе первое место впервые. В Германии на втором этапе Кубка мира по гребле в соревнованиях каноэ четверок россияне добились успеха на 500-метровке. Золотые медали у Алексея Каравашкова, Ивана Штыля, Дмитрия Шарова и Матвея Арсенова на первом этапе Кубка мира тоже было первое место на этой же дистанции, только вместо Штыля тогда выступал Александр Боц. На теннисном турнире в Риме Данил Медведев выступил лучше, чем годом ранее, когда он вышел в четвертьфинал. В этот раз Медведев добрался до полуфинала, где смог навязать борьбу Янику Синнеру, но уступил в трех партиях. Действующий чемпион России по футболу «Ухта» близок к тому, чтобы вновь сыграть в финале соревнований. Во всяком случае, во второй игре с «Норникелем» вновь добыта уверенная победа 5-1. И серия до трех побед, где «Ухта» ведет уже 2-0, может завершиться уже 20 мая, когда пройдет следующий поединок. Схожая ситуация и в другом полуфинале, где «Тюмень» 2-0 обыгрывает пока КПРФ. Правда, во второй игре полуфинала пришлось бить пенальти, поскольку была ничья 3-3 со счетом 5-4 в серии 6-метровых тюменцы оказались точнее, и следующий матч в среду. В мужской баскетбольной суперлиге возмутитель спокойствия челябинский ЧБК, обыграв со счетом 89-81 в Подмосковье Химки, повел в серии до 4 побед уже 3-1 и может совсем скоро впервые в своей истории стать победителем суперлиги. Матч следующий пройдет 20 мая в Челябинске. Во всероссийской хоккейной, второй по значимости после КХЛ лиги, началась финальная серия до 4 побед между Югрой и подмосковным Химиком. Главный трофей — Кубок Петрова. Эти команды выигрывали в своей истории по одному разу. Стартовые встречи взяла верх Югра 2-1. В молодежной хоккейной лиге в финале до 4 побед идет спор за Кубок Харламова между ярославским Локо и Спартаком. Москвичи сравняли счет в серии 1-1, обыграв ярославцев 3-1 на их площадке. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
8: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: реклама на УФМ. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Малом зале районной администрации состоялось совещание по соблюдению правил дорожного движения грузовым транспортом на территории Услабинского района, а также установки камер фото и видеофиксации. Рассмотрели вопрос об ограничении движения большегрузов на территории Услабинского городского поселения. Особое внимание уделили альтернативным маршрутам для объезда большегрузов. Также обсудили планы по установке камер фото и видеофиксации на территории города для повышения безопасности, профилактики нарушений ПДД и снижения аварийности. В Услабинске прошел необычный урок иностранного языка. Перед школьниками выступили студенты МГИМО, магистранты, обучающиеся по гранту группы компании «Прогресс Агро» по программе «Мировые аграрные рынки». Студенты одного из передовых вузов страны уже сейчас проходят стажировку в Услабинске. Четверо будущих специалистов за одно занятие познакомили школьников сразу с 5 языками – китайским, арабским, турецким, испанским и французским. Студенты МГИМО предложили ребятам небольшой разговорный тренинг, рассказали об особенностях произношения и грамматики, но главное, показали и объяснили, как владение этими языками открывает целый мир возможностей, в том числе и карьерных. Затронули культурные аспекты и интересные факты. Слово образование, их отличия в разных странах, ответили на вопросы детей и получили практичные советы и лайфхаки для изучения иностранных языков. Как отмечает начальник отдела обучения и развития персонала группы компании «Прогресс Агро» Анастасия Просолова, для «Прогресс Агро», который поставляет продукцию на зарубежные рынки, подготовка кадров со знанием языков – прямой вклад – конкурентоспособность бизнеса. Целевое обучение, стажировка на реальном производстве – стандартный трек для будущих менеджеров международного направления. Одна из задач формата таких уроков – профориентационная. В Услабинске, где агрохолдинг является градообразующим предприятием, школьники часто выбирают технические или аграрные специальности. Встреча с молодыми полиглотами из ведущего вуза страны расширяет горизонты. Они показывают, что даже в родном городе можно стать специалистом мирового уровня, работать с глобальными рынками и при этом не уезжать из региона. 20 мая в КДЦ Новолабинске прошла познавательная программа «Тайны народов России. Письменность», которая погрузила участников в мир истории славянской письменности. В ходе встречи гости узнали много нового о разнообразных алфавитах, существовавших на просторах России. Программа не ограничилась лекционной частью, она включала ряд интерактивных заданий, которые позволили участникам на практике прикоснуться к истокам письменности. Ярким дополнением к образовательной части стали творческие выступления артистов Городского дома культуры Екатерины Харченко, Алексея Панасенко, Марева и Элины Макаровой. Их номера создали особую атмосферу, подчеркнув связь времен и культурное наследие народов России. Конкурс школьных музеев «Общество знания» собрал свыше 4500 заявок со всей страны, в том числе 80 от образовательных организаций Краснодарского края. По числу участников регион занимает 10-е место в России, 2-е место в Южном федеральном округе. Конкурс организован по поручению президента России Владимира Путина при поддержке Минпросвещения России. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: на 107.9.
1: Реклама на УФМ.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Слабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
4: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9. Реклама на OFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
2: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка». Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
3: Вам вставили?
2: А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8 909 45 30 30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Солерс» представил новые полноприводы внедорожника S9. Это крупная модель длиной больше 5 метров. Сделана на грузовой платформе пикапа ST9. Конструкция позволяет комфортно ездить по плохим дорогам и преодолевать брод до 80 сантиметров. Под капотом двухлитровый турбомотор и классический автомат. Обновленный Havail Dargo поступил в продажу. Двигатель стал мощнее и разгоняет машину до сотни на секунду быстрее. Передний привод убрали, остался только полный. В салоне новая мультимедийка, интеграция сервисов Яндекса и другие изменения. Снаружи новинку можно отличить по новой решетке радиатора и цельной светодиодной полосе сзади. На автосалоне в Пекине официально представили совершенно новую Amodu C4. Во втором полугодии она появится в России. Выпуск наладят на заводе в Калининграде. В Китае у кроссовера будет гибридная силовая установка. Длина кузова 4,2 метра. У новинки независимая подвеска и мультимедийка с вертикальным экраном. Недавно в России стартовали продажи нового Чанган CS35 Max. Это не просто рестайлинг уже знакомого кроссовера с приставкой «Плюс». Это совершенно новая модель на новой платформе с более комфортной задней подвеской и просторным салоном. Но по цене машина сопоставима. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Подробнее о новом Чанган CS35 Max в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Усть-Лабинск FM.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
7: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: новости страны и мира. О главном.
1: Россияне начали аккуратно тратить деньги на такси и доставку готовой еды, заявил газете «РУ» старший преподаватель кафедры коммерции и торгового отдела университета «Синергия» Виталий Супруненко. По его словам, главная причина – заметное подорожание самих услуг. Тарифы на такси за последние два года выросли на 30-40% и обогнали общий рост цен. На это повлияли нехватка водителей, дорогие кредиты на автомобили и рост расходов на их обслуживание, сказал Супруненко. Он добавил, что из-за этого люди стали отказываться от незапланированных поездок и оставлять такси для случаев, когда без него трудно обойтись. С доставкой еды ситуация похожая. Во время пандемии многие привыкли заказывать готовые блюда домой, но сейчас кафе и рестораны снова работают в обычном режиме, и потребность в частой доставке снизилась, подчеркнул Супруненко. Российские туристы все чаще делают выбор в пользу не самых очевидных направлений для отпуска. Кавказское побережье Каспийского моря – хит этого года. Махачкала, Каспийский и Зербаш стремительно превращаются в центры притяжения для тех, кто ищет экзотику по доступной цене, сообщили аналитики. Они подчеркнули, что здесь отдыхающие найдут все, что нужно, включая теплое море, возможность устроить горный трекинг, посмотреть на древние аулы. Здесь отмечается мало туристов, доступные цены значительно ниже, чем на Черноморском побережье. Также эксперты советуют присмотреться к Кавказскому региону, желающим сделать акцент на оздоровлении. В частности, статус главных российских здравниц сохраняет Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск. И в завершении выпуска почти половина россиян считает, что оптимальный свадебный подарок должен стоить от 10 до 20 тысяч рублей, пишет ТАСС. Согласно опросу, именно такой бюджет выбрали 43% респондентов. Еще 42% назвали комфортной сумму диапазон от 5 до 10 тысяч рублей. Самым желанным подарком для молодоженов остаются деньги. Этот вариант выбрали 90% участников исследования. На втором месте оказался подарок по заранее составленному списку желаний. Его предпочли 58% опрошенных. Также россияне назвали популярными подарочные карты. Их отметили 25% респондентов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.

0: Реклама на УФМ. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск. Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день шел дождь, значит, все лето ждали сырое. По прогнозам синоптиков, в субботу 23 мая в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь, днем до 26 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер восточный 4 метра в секунду, геомагнитное поле спокойное.

0: UFM.
1: На 107,9 FM. Реклама на UFM.
2: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27. Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
3: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
2: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 99.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Услабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. ИИ-музыка нравится слушателям больше настоящей, но есть подвох. Современные нейросети уже давно умеют не только отвечать на запросы, но и генерировать развлекательный контент. И согласно свежему исследованию, ИИ-композиции зачастую превосходят человеческие. Но только если не говорить слушателям, где чья музыка. В проведенном слепом тестировании пальцы вверх от реальных слушателей чаще получали ИИ-треки как более качественные и приятные. Однако ситуация диаметрально менялась после раскрытия маркировки. Узнав, что музыка сгенерирована ИИ, люди теряли интерес как к повторному прослушиванию, так и к покупке композиции. Помимо этической стороны вопроса, исследователи оценили и материальную. Полагаясь на нейросети, авторы-любители заполняют стриминговые сервисы огромным количеством ИИ-контента, отбирая при этом часть доходов у профессиональных артистов. Подводя итоги исследования, аналитики выделили 4 ключевых момента присутствия ИИ в индустрии. Первая — нейросеть способна создавать качественную музыку и помогать артистам создавать, продюсировать и распространять свой контент быстрее. Второе — барьеры для входа в индустрию исчезают, что ведет к обесцениванию музыкальных навыков и сокращению рабочих мест. Третье — пользователи менее охотно платят за ИИ-треки, что может привести к сокращению рынка. И четвертое. Прозрачность авторов в отношении использования ИИ помогут делать пользователям осознанный выбор. Эти выводы можно перенести и на другие массовые индустрии, скажем, издательское дело. Например, недавно одно издательство отозвало из продажи хоррор-роман из-за подозрений в использовании ИИ при написании текста. На этом пока все. Услышимся!
3: Радио УФМ.

0: реклама на UFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.

0: 918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов и замминистра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ края Роман Саев провели рабочую встречу. Она прошла прямо на территории будущего общественного пространства «Усть-Лабинская миля». Главные темы – как идет строительство объекта, соблюдаются ли сроки поставки и монтажа малых архитектурных форм. Отдельное внимание условиям всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Именно благодаря победе в этом конкурсе Усть-Лабинская миля получила финансирование на 2026 год. Чиновники проверили, соответствуют ли работы и целям краевого проекта формирования комфортной городской среды. Юность и мудрость вместе делают мир лучше. Как студенты Усть-Лабинского колледжа поздравили ветеранов. В преддверии Дня детских общественных объединений активисты движения первых из местного колледжа пришли в совет ветеранов Усть-Лабинского района. Повод – праздник, но главная цель оказалась глубже. Студенты поздравили представителей старшего поколения и поблагодарили их за мудрость и преданность делу. Организаторы назвали эту встречу настоящим символом связи поколений. Она показала, ценности взаимопомощи и желание менять мир к лучшему по-прежнему объединяют и активную молодежь, и опытных наставников. В школе номер 7 Усть-Лабинска прошел урок безопасности. Тема «Уступи дорогу поездам». Ребятам напомнили, железная дорога – зона повышенной опасности. Начальник участка Александр Коровин объяснил школьникам, почему зацепинг смертелен и как правильно переходить пути. Всего несколько простых шагов, и вы в безопасности. Встреча прошла в теплой атмосфере, ученики задавали много вопросов. Главный совет от организаторов – берегите себя и своих близких. В Усть-Лабинском районе стартует необычный проект. Фонд «Вольное дело Юг» запускает паспорт туриста. Зачем он нужен и что дает? Это не просто красивый блокнотик. Паспорт туриста – ваш личный дневник путешествий по Усть-Лабинскому району и одновременно стильный гид. Чтобы превратить обычную экскурсию в квест, приезжайте в Александровскую крепость. Вы можете приезжать по главным местам в Усть-Лабинском районе и вместо обычного билета получать фирменный штамп в паспорте. Чем больше печатей соберете, тем ближе вы к почетному званию «Главный исследователь Усть-Лабинского района». Организаторы называют это целой экосистемой с VIP-пропуском для гостей. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
0: Радио УФМ. Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62. Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-4575-444.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Да ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день шел дождь, значит, все лето ждали сырое. По прогнозам синоптиков, в субботу 23 мая в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь, днем до 26 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер восточный 4 метра в секунду, геомагнитное поле спокойное.

0: Усть-Лабинск ФМ. Радио Усть-Лабинск ФМ. На 107.9 ФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8 918 030 73 27.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес – Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
4: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки. Порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ. На 107.9 ФМ. Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
1: Одним из трендов общепита стала персонализация впечатлений. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Одним из трендов общепита стала персонализация впечатлений. Россиян в ближайшие 10 лет могут ждать необычные вкусы, вплоть до сладких бургеров и кофе с запахом тушеной говядины, рассказал гендиректор «Вкусная точка» Олег Пороев. Другой тренд – это эмоциональная составляющая, потому что гости, которые приходят к нам, ищут интересный опыт посещения ресторана. Персонификация вкуса – сочетание каких-то абсолютно несочетаемых вкусов, например, сладкий бургер или кофе с запахом тушеной говядины, что уже происходит и является трендом в определенных странах, сказал он на форуме «Альфа Саммит», перечисляя тренды общепита на ближайшие 10 лет.
0: Деньги дороги, как память.
1: Порядка 75% россиян в состоянии выгорания готовы доплатить за отпуск, в котором не нужно ничего планировать. При этом большинство из них согласны на доплату, если разница в цене будет небольшая, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и авторских туров Tripster. И интересно, что 75% россиян в период выгорания готовы доплатить за отпуск, в котором не нужно ничего планировать. 62% согласны на дополнительные.

0: Популярность получили различные издания книги «Вредные советы». Резкий рост спроса связан с новостями о проверке творчества Григория Остера. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Вы слушаете радио «Усть-Лабинск».

0: реклама на UFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер.

0: слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
1: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
2: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Малом зале района администрации состоялось совещание по соблюдению правил дорожного движения грузовым транспортом на территории Усть-Лабинского района, а также установки камер фото и видеофиксации. Рассмотрели вопрос об ограничении движения большегрузов на территории Усть-Лабинского городского поселения. Особое внимание уделили альтернативным маршрутам для объезда большегрузов. Также обсудили планы по установке камер фото и видеофиксации на территории города для повышения безопасности, профилактики нарушений ПДД и снижения аварийности. В Усть-Лабинске прошел необычный урок иностранного языка. Перед школьниками выступили студенты МГИМО, магистранты, обучающиеся по гранту группы компании «Прогресс Агро» по программе «Мировые аграрные рынки». Студенты одного из передовых вузов страны уже сейчас проходят стажировку в Усть-Лабинске. Четверо будущих специалистов за одно занятие познакомили школьников сразу с 5 языками – китайским, арабским, турецким, испанским и французским. Студенты МГИМО предложили ребятам небольшой разговорный тренинг, рассказали об особенностях произношения и грамматики. На главное показали и объяснили, как владение этими языками открывает целый мир возможностей, в том числе и карьерных. Затронули культурные аспекты, интересные факты, словообразование, их отличия в разных странах, ответили на вопросы детей и получили практичные советы и лайфхаки для изучения иностранных языков. Как отмечает начальник отдела обучения и развития персонала группы компании «Прогресс Агро» Анастасия Просолова, для «Прогресс Агро», который поставляет продукцию на зарубежные рынки, подготовка кадров со знанием языков – прямой вклад – конкурентоспособность бизнеса. Целевое обучение, стажировка на реальном производстве – стандартный трек для будущих менеджеров международного направления. Одна из задач формата таких уроков – профориентационная. В Усть-Лабинске, где агрохолдинг является градообразующим предприятием, школьники часто выбирают технические или аграрные специальности. Встреча с молодыми полиглотами из ведущего вуза страны расширяет горизонты. Они показывают, что даже в родном городе можно стать специалистом мирового уровня, работать с глобальными рынками и при этом не уезжать из региона. 20 мая в КДЦ Новолабинске прошла познавательная программа «Тайны народов России. Письменность», которая погрузила участников в мир истории славянской письменности. В ходе встречи гости узнали много нового о разнообразных алфавитах, существовавших на просторах России. Программа не ограничилась лекционной частью, она включала ряд интерактивных заданий, которые позволили участникам на практике прикоснуться к истокам письменности. Ярким дополнением к образовательной части стали творческие выступления артистов Городского дома культуры Екатерины Харченко, Алексея Панасова, Марева и Элины Макаровой. Их номера создали особую атмосферу, подчеркнув связь времен и культурное наследие народов России. Конкурс школьных музеев «Общество знания» собрал свыше 4500 заявок со всей страны, в том числе 80 от образовательных организаций Краснодарского края. По числу участников регион занимает 10 место в России и 2 место в Южном федеральном округе. Конкурс организован по поручению президента России Владимира Путина при поддержке Минпросвещения России. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Саб-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
5: К
0: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день шел дождь, значит, все лето ждали сырое. По прогнозам синоптиков, в субботу 23 мая в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь днем до 26 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер восточный 4 метра в секунду, геомагнитное поле спокойное.

0: Радио.
1: Радио. Радио. УФМ.

0: Реклама на UFM.
1: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
5: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
6: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
7: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
8: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Штрафы за нарушение правил дорожного движения не изменились с 1 мая. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс обновил голосовой ассистент навигатора. Раньше он ориентировался только по объектам дорожной инфраструктуры. Например, по указателям, съездам, мостам и прочему. Но заметных ориентиров такого типа не слишком много. А знак поворота легко пропустить. Теперь искусственный интеллект может ориентироваться и по городским объектам. Например, предложит повернуть после заправки, магазина или памятника. Ориентироваться в городе будет проще, особенно если город незнакомый. Штрафы за нарушение правил дорожного движения не изменились с 1 мая. В ГАИ опровергли слухи, которые ранее публиковали ряд СМИ. По заявлениям неофициальных источников, штрафы за скорость, парковку, отсутствие полиса, ОСАГО и другие нарушения вырастут в несколько раз. В госинспекции заявили, что никаких изменений в административный кодекс или другие документы в последнее время не вносилось. Автомобилистам рекомендовали следить за информацией о штрафах только через официальные каналы. 1 марта следующего года водительские права людей с тяжелыми заболеваниями будут аннулировать быстрее, чем сейчас. Речь идет о диагнозах, которые считаются противопоказаниями к вождению. В том числе эпилепсия, тяжелое нарушение зрения, состояние с высокими рисками потери сознания и ряд других. Сейчас при выявлении диагноза до ГИБДД информация может доходить с задержкой. Со следующего года врач будет обязан подать заявление в ГИБДД сразу же. После этого у водителя будет 3 месяца на медкомиссию. Если нет, права аннулируют. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
9: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГОИЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-3.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: На всей территории России, прежде всего в Арктике, в ближайшие 10 лет будет происходить потепление климата. Об этом сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает РИА Новости. Он рассказал, что потепление в Арктике приближается 7-мильными шагами, и в российской Арктике потепление намного быстрее идет, чем в других странах в арктической зоне. Говоря о причинах потепления в Арктике, глава Росгидромета выделил антропогенный фактор, то есть изменение окружающей среды или воздействие на живые организмы, вызванное деятельностью человека. При этом он подчеркнул, что никто до конца и не объяснил, почему это происходит. «Нужно готовиться к большому числу аномалий в этом регионе в течение 10 лет», отметил эксперт. Депутаты Госдумы предложили изменить правила возврата квартир по сделкам, признанным недействительными. Продавец может вернуть себе жилье только после полного возврата покупателю всех полученных денег. Законопроекты уже направили в Росреестр и Верховный суд Российской Федерации, сообщает РИА Новости. Один из законопроектов предполагает поправки в Гражданский кодекс. Согласно документу, возврат квартиры и регистрация прав на нее должны происходить только после того, как продавец полностью компенсирует покупателю все деньги по спорной сделке. Аналогичные изменения предлагается внести и в закон о государственной регистрации недвижимости, чтобы закрепить эту норму на практике. И в завершении выпуска. Российские туристы все чаще делают выбор в пользу не самых очевидных направлений для отпуска. Кавказское побережье Каспийского моря – хит этого года. Махачкала, Каспийский и Зербаш стремительно превращаются в центры притяжения для тех, кто ищет экзотику по доступной цене, сообщили аналитики. Они подчеркнули, что здесь отдыхающие найдут все, что нужно, включая теплое море, возможность устроить горный трекинг, посмотреть на древние аулы. Здесь отмечается мало туристов, доступные цены значительно ниже, чем на Черноморском побережье. Также эксперты советуют присмотреться к Кавказскому региону, желающим сделать акцент на оздоровлении. В частности, статус главных российских здравниц сохраняет Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.

0: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
1: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день шел дождь, значит, все лето ждали сырое. По прогнозам синоптиков, в субботу 23 мая в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь днем до 26 градусов, ночью плюс 17. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер восточный 4 метра в секунду, геомагнитное поле спокойное.

0: на 107.9 FM. Реклама на UFM.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: UFM.
1: На 107.9 FM.
2: Реклама на UFM.
3: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

моя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: и 9 FM.
1: Судьба моя судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень

0: Кто-то другой по ту сторону камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.